хоть ты уща склягал! Смерть ма на языку! Скорому подайте такую апатыку!

салата, а у дитятки маво и получше того. Ай, баю, кота, и постелюшка мягка, а у дитятки маво и помягче того. Ай,

конечно, вот такие вот, знаешь, кино залило, конечно, кино, знаешь, кино залило. Я делала, конечно, но так я вот, знаешь, кино-то делала, конечно, но так я вот.